0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин. О главном. Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до

0: 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции Акую. Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Транспорт. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

место летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Пожароопасный сезон начался в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. По данным Ростелесхоза, наиболее высокая пожарная опасность сейчас в Краснодарском крае, Ростовской области, в Калмыкии, Крыму и в Астраханском регионе. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятий с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Официальный Кремль ранее пояснял, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. Отмечу, что в апреле также было заморожено строительство другой линии в Туве, Кызыл-Курагино. Республика пока останется единственным регионом Сибири, не имеющим железнодорожного сообщения.
0: Транспорт.
1: Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейсов от Москвы до Санкт-Петербурга. В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford — почти 10 миллионов авто.
0: Транспорт.
1: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил во встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новой технологией смогут воспользоваться в шереметьевском терминале «Б» пассажиры рейсов от Москвы до Санкт-Петербурга. В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто.
0: Транспорт.
1: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь, не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
3: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В ночь на 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. На протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения спецоперации, полностью прекращают боевые действия. Также останавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Перемирие объявлено в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2: Мир.
1: Страны Европы обсудят тему встречи с российской стороной. Как заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, он ведет переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определиться, что обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент. «У Евросоюза есть потенциал для диалога с Владимиром Путиным», — сказал Кошта.
2: Россия.
1: Масштабный запуск онлайн-продаж билетов на электрички в России не отменяет возможность покупки билетов в бумажном виде. Об этом напомнили в руководстве РЖД. Там пояснили, что перевозчик рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант.
2: Футбол.
1: Краснодар выбил московское «Динамо» из Кубка России. Накануне в ответном финальном матче пути РПЛ краснодарцы одержали победу над москвичами и победили по сумме двух встреч. В первой игре была ничья 0-0. Во второй встрече дело дошло до серии пенальти. Основное время опять оказалось безголевым. Краснодар реализовал 6 11-метровых, «Динамо» — 5.
2: Транспорт.
1: В Загребе заработала первая в Европе коммерческая служба такси без водителей. Все 10 машин службы оборудованы системой автономного управления. Беспилотникам определили зону обслуживания в 57 квадратных километров. Поездка выполняется в автоматическом режиме, но в салоне находится оператор безопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышно, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В ночь на 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. На протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения спецоперации, полностью прекращают боевые действия. Также останавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Перемирие объявлено в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2: Мир.
1: Страны Европы обсудят тему встречи с российской стороной. Как заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, он ведет переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определиться, что обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент. «У Евросоюза есть потенциал для диалога с Владимиром Путиным», — сказал Кошта.
2: Россия.
1: Масштабный запуск онлайн-продаж билетов на электрички в России не отменяет возможность покупки билетов в бумажном виде. Об этом напомнили в руководстве РЖД.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран считает, что США нарушили перемирие. Как заявил Корпус стражи Исламской революции, Вашингтон нарушил режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. В ответ Тегеран поразил 3 эсминца США в Ормузском проливе. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня после взаимных ударов США и Ирана остается в силе.
2: Мир.
1: Россия и Китай заблокировали в ООН принятие проекта резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Одобрение этого документа чревато новой волной эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями, отметила российская сторона. Одновременно Москва и Пекин выдвинули совместный альтернативный проект. В нем содержатся призывы прекратить войну и устранять разногласия за столом переговоров.
2: Россия.
1: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что, безусловно, влияет на экономику эксплуатантов.
2: День Победы.
1: В Австралии 9 мая проведут мотопробег и шествие бессмертного полка. Акция состоится в Сиднее и Канберре, Мельбурне и Аделаиде, Брисбене и Перте. Также в Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке и праздничный концерт. А в Канберре устроят пикник памяти.
2: Транспорт.
1: «Ладу Азимут» будут продавать в различных цветовых вариантах, всего в 8. Это 3 монохромных варианта – серый, белый и черный, к которым добавят 5 более ярких, в том числе насыщенный зеленый и красный. Также будут 2 варианта расцветки крыши – единый цвет с кузовом или классический черный. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран считает, что США нарушили перемирие. Как заявил Корпус стражи Исламской революции, Вашингтон нарушил режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. В ответ Тегеран поразил 3 эсминца США в Ормузском проливе. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня после взаимных ударов США и Ирана остается в силе.
2: Мир.
1: Россия и Китай заблокировали в ООН принятие проекта резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Одобрение этого документа чревато новой волной эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями, отметила российская сторона. Одновременно Москва и Пекин выдвинули совместный альтернативный проект. В нем содержатся призывы прекратить войну и устранять разногласия за столом переговоров.

0: Россия.
1: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что, безусловно, влияет на экономику эксплуатантов.
0: День Победы.
1: В Австралии 9 мая проведут мотопробег и шествие бессмертного полка. Акция состоится в Сиднее и Канберре, Мельбурне и Аделаиде, Брисбене и Перте. Также в Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке и праздничный концерт. А в Канберре устроят пикник памяти.
0: Транспорт.
1: «Ладу Азимут» будут продавать в различных цветовых вариантах, всего в 8. Это 3 монохромных варианта – серый, белый и черный, к которым добавят 5 более ярких, в том числе насыщенный зеленый и красный. Также будут 2 варианта расцветки крыши – единый цвет с кузовом или классический черный. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Лента гарантирует лучшие цены. Убедитесь сами. С 1 января

0: 31 декабря. Покупайте товары с красными ценниками. Если найдете дешевле, заполняйте заявку на сайте. Мы вернем вам стоимость товара баллами на карту номер один. Подробности акции и магазины, в которых она действует, на lenta.com.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В ночь на 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. На протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения спецоперации, полностью прекращают боевые действия. Также останавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Перемирие объявлено в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2: Мир.
1: Страны Европы обсудят тему встречи с российской стороной. Как заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, он ведет переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определиться, что обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент. «У Евросоюза есть потенциал для диалога с Владимиром Путиным», — сказал Кошта.
2: Россия.
1: Масштабный запуск онлайн-продаж билетов на электрички в России не отменяет возможность покупки билетов в бумажном виде. Об этом напомнили в руководстве РЖД. Там пояснили, что перевозчик рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант.
2: Футбол.
1: Краснодар выбил московское «Динамо» из Кубка России. Накануне в ответном финальном матче пути РПЛ краснодарцы одержали победу над москвичами и победили по сумме двух встреч. В первой игре была ничья 0-0. Во второй встрече дело дошло до серии пенальти. Основное время опять оказалось безголевым. Краснодар реализовал 6 11-метровых, «Динамо» — 5.
2: Транспорт.
1: В Загребе заработала первая в Европе коммерческая служба такси без водителей. Все 10 машин службы оборудованы системой автономного управления. Беспилотникам определили зону обслуживания в 57 квадратных километров. Поездка выполняется в автоматическом режиме, но в салоне находится оператор безопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В ночь на 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. На протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения спецоперации, полностью прекращают боевые действия. Также останавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Перемирие объявлено в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2: Мир.
1: Страны Европы обсудят тему встречи с российской стороной. Как заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, он ведет переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определиться, что обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент. «У Евросоюза есть потенциал для диалога с Владимиром Путиным», — сказал Кошта.
2: Россия.
1: Масштабный запуск онлайн-продаж билетов на электрички в России не отменяет возможность покупки билетов в бумажном виде. Об этом напомнили в руководстве РЖД. Там пояснили, что перевозчик рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант.
2: Футбол.
1: Краснодар выбил московское «Динамо» из Кубка России. Накануне в ответном финальном матче пути РПЛ краснодарцы одержали победу над москвичами и победили по сумме двух встреч. В первой игре была ничья 0-0. Во второй встрече дело дошло до серии пенальти. Основное время опять оказалось безголевым. Краснодар реализовал 6 11-метровых, «Динамо» — 5.
2: Транспорт.
1: В Загребе заработала первая в Европе коммерческая служба такси без водителей. Все 10 машин службы оборудованы системой автономного управления. Беспилотникам определили зону обслуживания в 57 квадратных километров. Поездка выполняется в автоматическом режиме, но в салоне находится оператор безопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.

как печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития,

0: При поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла – от заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальнийвосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
12: Ой-ой. Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран считает, что США нарушили перемирие. Как заявил Корпус стражи исламской революции, Вашингтон нарушил режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. В ответ Тегеран поразил 3 эсминца США в Ормузском проливе. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня после взаимных ударов США и Ирана остается в силе.
2: Мир.
1: Россия и Китай заблокировали в ООН принятие проекта резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Одобрение этого документа

0: чревато новой волной эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями, отметила российская сторона. Одновременно Москва и Пекин выдвинули совместный альтернативный проект. В нем содержатся призывы прекратить войну и устранять разногласия за столом переговоров.
1: Россия.
0: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что, безусловно, влияет на экономику эксплуатантов.
1: День Победы.
0: В Австралии 9 мая проведут мотопробег и шествие бессмертного полка. Акция состоится в Сиднее и Канберре, Мельбурне и Аделаиде, Брисбене и Перте. Также в Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке и праздничный концерт. А в Канберре устроят пикник памяти.
1: Транспорт.
0: «Ладу Азимут» будут продавать в различных цветовых вариантах, всего в 8. Это 3 монохромных варианта – серый, белый и черный, к которым добавят 5 более ярких, в том числе насыщенный зеленый и красный. Также будут 2 варианта расцветки крыши – единый цвет с кузовом или классический черный. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран считает, что США нарушили перемирие. Как заявил Корпус стражи исламской революции, Вашингтон нарушил режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. В ответ Тегеран поразил 3 эсминца США в Ормузском проливе. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня после взаимных ударов США и Ирана остается в силе.
5: Мир.
4: Россия и Китай заблокировали в ООН принятие проекта резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Одобрение этого документа чревато новой волной эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями, отметила российская сторона. Одновременно Москва и Пекин выдвинули совместный альтернативный проект. В нем содержатся призывы прекратить войну и устранять разногласия за столом переговоров.
5: Россия.
4: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что, безусловно, влияет на экономику эксплуатантов.
5: День Победы.
4: В Австралии 9 мая проведут мотопробег и шествие бессмертного полка. Акция состоится в Сиднее и Канберре, Мельбурне и Аделаиде, Брисбене и Перте. Также в Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке и праздничный концерт. А в Канберре устроят пикник памяти.
5: Транспорт.
4: «Ладу Азимут» будут продавать в различных цветовых вариантах.

0: Его в 8. Это 3 монохромных варианта, серый, белый и черный, к которым добавят 5 более ярких, в том числе насыщенный зеленый и красный. Также будут 2 варианта расцветки крыши, единый цвет с кузовом или классический черный. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 14 по 16 мая в Хабаровске пройдет масштабный форум «Технолето-2026». Мероприятие развернется на арене «Ерофей» и станет центром промышленных инноваций. Свои достижения представят более 30 предприятий Урала, Сибири и центральной части страны. Посетители увидят множество российских ноу-хау. Новейшие промышленные аккумуляторы, современное электромонтажное оборудование, интеллектуальные приборы учета, высоковольтные трансформаторы и специализированную технику. В рамках форума также состоится круглый стол с отраслевыми экспертами. Обсудят внедрение отечественных инноваций и потребности энергетики Дальнего Востока. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
8: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65x33x6.5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Пошлинам президента США Дональда Трампа опять дали задний ход. Как сообщает Bloomberg, Федеральный торговый суд Соединенных Штатов признал пошлину в 10% на иностранный импорт, продвигаемую Трампом, незаконной. Взимание пошлины теперь запрещается. Этот сбор Дональд Трамп утвердил в феврале, сроком на 150 дней.
2: Мир.
1: Власти Германии решили возобновить призыв на военную службу и столкнулись с серьезной проблемой. По данным немецкой прессы, большинство молодого поколения ФРГ не желает участвовать в подготовке к военному противостоянию с Россией. Одна из газет приводит лозунг протестов молодых людей в Германии. «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего».
2: Россия.
1: Мошенники наштамповали фальшивые сайты садовых принадлежностей. В МВД рассказали, что злоумышленники создают копии популярных онлайн-площадок, привлекая покупателей сильно заниженными ценами и требуя полную предоплату за заказ. После получения денег аферисты перестают выходить на связь. Уважаемые слушатели, будьте внимательны. Строители жилья сталкиваются с риском не распродать значительную часть новых квартир. По словам экспертов рынка, около половины нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя в перспективе более 2 лет с момента сдачи. Это можно объяснить разными причинами, в том числе неверным ценообразованием, неудачными потребительскими характеристиками, высокой конкуренцией в конкретной локации. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: На случай ограничений в работе интернета водителям следует возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. На это обратили внимание в Российском союзе автостраховщиков. Проблемы со связью могут обернуться тем, что сотрудник госавтоинспекции не сможет проверить электронный полис. В этом случае водитель сможет показать ОСАГО на бумаге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Пошлинам президента США Дональда Трампа опять дали задний ход. Как сообщает Bloomberg, Федеральный торговый суд Соединенных Штатов признал пошлину в 10% на иностранный импорт, продвигаемую Трампом, незаконной. Взимание пошлины теперь запрещается. Этот сбор Дональд Трамп утвердил в феврале, сроком на 150 дней.
0: Мир.
1: Власти Германии решили возобновить призыв на военную службу и столкнулись с серьезной проблемой. По данным немецкой прессы, большинство молодого поколения ФРГ не желает участвовать в подготовке к военному противостоянию с Россией. Одна из газет приводит лозунг протестов молодых людей в Германии. «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего».
0: Россия.
1: Мошенники наштамповали фальшивые сайты садовых принадлежностей. В МВД рассказали, что злоумышленники создают копии популярных онлайн-площадок, привлекая покупателей сильно заниженными ценами и требуя полную предоплату за заказ. После получения денег аферисты перестают выходить на связь. Уважаемые слушатели, будьте внимательны. Строители жилья сталкиваются с риском не распродать значительную часть новых квартир. По словам экспертов рынка, около половины нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя в перспективе более 2 лет с момента сдачи. Это можно объяснить разными причинами, в том числе неверным ценообразованием, неудачными потребительскими характеристиками, высокой конкуренцией в конкретной локации. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: На случай ограничений в работе интернета водителям следует возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. На это обратили внимание в Российском союзе автостраховщиков. Проблемы со связью могут обернуться тем, что сотрудник госавтоинспекции не сможет проверить электронный полис. В этом случае водитель сможет показать ОСАГО на бумаге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо везет в Москву особое послание. Как сообщили в МИД Словакии, на встрече с Владимиром Путиным Фицо передаст президенту России послание от украинского лидера Владимира Зеленского. «Сейчас необходимо поддерживать контакты со всеми сторонами», подчеркнули в МИД Словакии.
2: Россия.
1: Минпромторг ведет активные переговоры с российскими авиаперевозчиками на предмет поставок обновленных самолетов Ту-214. По словам главы ведомства Антона Алиханова, возможность закупки этих среднемагистральных пассажирских лайнеров рассматривает отечественная авиакомпания Red Wings. После недавнего завершения сертификации обновленных машин аналогичные планы по их приобретению подтвердили и другие крупные компании, включая S7 и Azur Air. Об этом сообщает РИА Новости. За работу на едином и основном госэкзаменах учителя могут рассчитывать на доплату. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки страны. Там указано, что названную выплату рекомендуется предусматривать в трудовом договоре либо дополнительном соглашении к трудовому договору.
2: Про здоровье.
1: Шашлык – это сильная нагрузка на пищеварение, и чтобы ее снизить, надо выбирать в качестве гарнира легкие некрахмалистые овощи – огурцы, помидоры и зелень. Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным и без обугливания. Оптимальная порция мяса – от 200 до 300 граммов, а при чувствительном желудочно-кишечном тракте достаточно будет и 100 граммов. Об этом рассказала семейный нутрициолог Антонина Цвинария.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Волга К40» прошел сертификацию. Это дает право открыть продажи данных автомобилей российской сборки. Начальные версии получат 1,5-литровый мотор, передний привод и 7-ступенчатый робот. Топовым моделям достанутся 2-литровый мотор, полный привод и 8-ступенчатый автомат. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» я расскажу о том, как померить дистанцию в секундах и чем опасна бутылка воды. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
4: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Салонный контроль», «Опасные ветераны» и «Метровые секунды». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Обычная бутылка воды может привести к аварии. Не верите? Ну, смотрите. Закатится под педаль тормоза, заблокирует ее, и все. Пишите письма мелким почерком. Так что, сограждане-автолюбители, будьте аккуратней. Вообще, следите за вещами, которые находятся у вас в салоне. Есть что-то тяжелое? Ну, киньте вы эту штуковину в багажник. Или закрепите по-серьезному, чтобы у вас в салоне, в случае чего, не было незапланированных перемещений. Самые опасные водители – бывшие военные. Об этом заявили американские эксперты. Причем речь идет не о штабных вояках, а о реальных ветеранах боевых действий. Выяснилось, что риск попадания в аварию военного, побывавшего в зоне боевых действий, почти в два раза выше, чем у обычного водителя. При этом чаще всего речь идет о тяжелых ДТП. Причину ученые уже определили. Это так называемый посттравматический стресс, известный как вьетнамский синдром. Американские военные пренебрегают ремнями безопасности, правилами проезда перекрестков, плюют на скоростной режим и частенько закладывают за воротник. Естественно, аварию в этом случае ждать приходится очень недолго. Ну и плавненько переходим к собственной безопасности. Например, вы в курсе, что для водителя определять расстояние до объекта гораздо удобнее не в метрах, а в секундах? Непонятно? Поясняю. Речь о том, за какое время ваша машина доедет до определенного места. Очень удобно. Например, безопасная дистанция летом на хорошей резине до впереди идущего авто 2-3 секунды. Определяется просто. Допустим, машина впереди проехала мимо столба. Начали отсчет, ну, как парашютисты. 501, 502, 503. Оп, вот и мы проехали столб. Значит, все нормально. Дистанция безопасная. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Завтра. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: Яркое приключение для всей семьи.
13: Я покажу тебе мир.
14: Обалдеть!
12: Большое кино про большие машины.
15: Грузовики, за работу!
12: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия и Китай подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану. Этот проект по-прежнему остается на рассмотрении. Об этом сообщили газете «Известия» в постоянном представительстве России при ООН. Как подчеркнули в российской миссии, Москва выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование между США и Ираном.
0: Россия.
1: Минпромторг ведет активные переговоры с российскими авиаперевозчиками на предмет поставок обновленных самолетов Ту-214. По словам главы ведомства Антона Алиханова, возможность закупки этих среднемагистральных пассажирских лайнеров рассматривает отечественная авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает РИА Новости. Строители жилья сталкиваются с риском не распродать значительную часть новых квартир. По словам экспертов рынка, около половины нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя в перспективе более 2 лет с момента сдачи. Это можно объяснить разными причинами, в том числе неверным ценообразованием, неудачными потребительскими характеристиками, высокой конкуренцией в конкретной локации. Об этом пишет РИА Новости. Молодежь часто выбирает подработку с ежедневной оплатой и без официального оформления. Молодые люди не стремятся к стабильной занятости и поэтому рискуют остаться без пенсионных прав, трудового стажа и защиты на случай болезни. На это обращает внимание доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков. Эксперта цитирует газета.ру.
0: Транспорт.
1: На случай ограничений в работе интернета водителям следует возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. На это обратили внимание в Российском союзе автостраховщиков. Проблемы со связью могут обернуться тем, что сотрудник госавтоинспекции не сможет проверить электронный полис. В этом случае водитель сможет показать ОСАГО на бумаге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

звездой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и

0: в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
4: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольная вам деревня. Действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Украинские военные более 1000 раз нарушили режим прекращения огня, ранее объявленный Россией. Об этом сообщает Минобороны. Напомню, перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, началось ночью пятницы. Минобороны сообщила, что оно будет действовать до 10 мая. Добавлю, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, если Украина атакует Москву в День Победы. Тем временем стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают СМИ Словакии со ссылкой на заявление МИД страны. Ранее Кремль опубликовал список глав делегации, прибывающих в Москву на 9 мая. Помимо премьера Словакии в столицу приедут президент Белоруссии, лидер Абхазии, президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, президент Южной Осетии и президент Республики Сербской.
2: Россия.
1: Учителям, которые участвуют в проведении ЕГЭ и ОГЭ, рекомендуется дополнительно платить за эту работу. Как пишет ТАСС, это следует из материалов Минпросвещения и Рособорнадзора. Согласно рекомендациям, размер и порядок компенсации регионы определяют самостоятельно. Отмечается, что работа на пробных экзаменах не входит в прямые обязанности учителей и может выполняться только с их письменного согласия после определения условий. Продажи шоколада снижаются второй год подряд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании «Энтех». При этом там отмечают, что если в плитках показатель падает, то в денежном выражении рынок только увеличивается. Это связано с тем, что из-за дефицита какао-бобов на мировых биржах в последнее время шоколад существенно подорожал. Эксперты также отмечают, что шоколад перестал быть товаром для импульсивных покупок. На этой категории экономят прежде всего.
2: Транспорт.
1: Быстрее всего накопить на новый автомобиль можно в Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Приморском крае. Об этом говорится в исследовании Авито, которое приводит ТАСС. В расчетах использовались данные о средних зарплатах и рекомендованные розничные цены на «Ладу Гранта», «Хавел Джелион» и «Джили Манджаро». Например, копить на «Ладу» в Мурманской области придется меньше 10 месяцев, в Карелии на «Хавел» 24 месяца, а в Приморском крае накопить на «Джили» можно за 52 месяца.
0: Новости на Дорожном радио.

больной, пулей дурой человек, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Украинские военные более 1000 раз нарушили режим прекращения огня, ранее объявленный Россией. Об этом сообщает Минобороны. Напомню, перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, началось ночью пятницы. Минобороны сообщила, что оно будет действовать до 10 мая. Добавлю, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, если Украина атакует Москву в День Победы. Тем временем стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают СМИ Словакии со ссылкой на заявление МИД страны. Ранее Кремль опубликовал список глав делегации, прибывающих в Москву на 9 мая. Помимо премьера Словакии, в столицу приедут президент Белоруссии, лидер Абхазии, президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, президент Южной Осетии и президент Республики Сербской.
3: Россия.
4: Учителям, которые участвуют в проведении ЕГЭ и ОГЭ, рекомендуется дополнительно платить за эту работу. Как пишет ТАСС, это следует из материалов Минпросвещения и Рособорнадзора. Согласно рекомендациям, размер и порядок компенсации регионы определяют самостоятельно. Отмечается, что работа на пробных экзаменах не входит в прямые обязанности учителей и может выполняться только с их письменного согласия после определения условий. Продажи шоколада снижаются второй год подряд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании «Энтех». При этом там отмечают, что если в плитках показатель падает, то в денежном выражении рынок только увеличивается. Это связано с тем, что из-за дефицита какао-бобов на мировых биржах в последнее время шоколад существенно подорожал. Эксперты также отмечают, что шоколад перестал быть товаром для импульсивных покупок. На этой категории экономят прежде всего.
3: Транспорт.
4: Быстрее всего накопить на новый автомобиль можно в Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Приморском крае. Об этом говорится в исследовании Авито, которое приводит ТАСС. В расчетах использовались данные о средних зарплатах и рекомендованные розничные цены на «Ладу Гранта», «Хавел Джилион» и «Джили Манджаро». Например, копить на «Ладу» в Мурманской области придется меньше 10 месяцев, в Карелии на «Хавел» 24 месяца, а в Приморском крае накопить на «Джили» можно за 52 месяца.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Дожму я.
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Среди россиян существенно увеличился спрос на наличные деньги. Например, в марте объем наличных в обращении вырос на 300 миллиардов рублей, что заметно превышает значение прошлых лет. Об этом говорится в материалах Центробанка, которые приводят «Известия». Согласно документу, причинами роста спроса на наличные стали адаптация россиян к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране. Отмечается, что люди стремятся иметь запас средств для оплаты, не зависящий от цифровой инфраструктуры.
2: Мир.
1: Ситуация в зоне Ормузского пролива обострилась после обмена ударами между США и Ираном. В Центральном командовании американских вооруженных сил сообщили, что были атакованы иранские военные объекты. После этого корпус стражи Исламской революции обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и нанес ответные удары по кораблям США. При этом Дональд Трамп сообщил, что, несмотря на произошедшие столкновения, режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжается.
2: Россия.
1: С началом дачного сезона мошенники стали активно создавать сайты, копирующие страницы известных садовых магазинов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что пользователи завлекают заниженными ценами, после чего требуют полную предоплату за товар. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. В МВД рекомендуют критически относиться к слишком выгодным предложениям и оплачивать товары только после их получения. У сотрудника есть право оформить отпуск сразу на 28 дней. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказали сотрудники Роскачества. По их словам, возможность взять все 28 дней подряд зависит не столько от закона, сколько от внутренних процессов компании. Например, бизнес может быть не заинтересован в длительном отсутствии ключевого сотрудника, особенно в период высокой загрузки. Отмечается также, что закон устанавливает важные условия. Хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Российские туристы на майские праздники стали чаще выбирать бюджетные направления, куда можно легко добраться, в том числе на личном автомобиле. Это связано с непродолжительными выходными и перебоями в работе аэропортов. Как пишет ТАСС, такую информацию предоставили в Союзе туриндустрии нашей страны. Операторы отмечают, что в целом туристы стали более чувствительными к цене. Они чаще выбирают оптимальный баланс стоимости и впечатлений, что формирует новую структуру спроса на рынке.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что включено в однодневный маршрут по Еврейской автономной области и сколько интересных событий готовит юбилейный фестиваль «Горький плюс».
2: Поехали!
5: Основной транспортной артерией нового автомаршрута по Еврейской автономной области является трасса Р-297 «Амур». Путешествие построено таким образом, что в течение одного дня можно побывать в 4 локациях. Накатать получится более 330 километров, примерно за 8-9 часов. Санаторно-курортная зона «Кульдур». Здесь окунаемся в целебные горячие источники. В государственном природном заповеднике «Бастак» можно прогуляться по экотропам, предварительно заполнив онлайн-заявку. Свои главные достопримечательности покажет туристам Биробиджан, административный центр области. А в селе Волочаевка-1 можно посетить мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение». В этих местах в феврале 1922 года состоялся один из решающих боев гражданской войны. Приятной вам поездки, туристические собратья, где бы вы ни колесили.

0: А чтобы путешествие было удачным, заправляйтесь на АЗС «Газпромнефть». Только там есть проверенное в гонках топливо G-Drive, свежесваренный кофе в дорогу и бонусы за каждую покупку. Правило простое. Чем чаще ездите, тем больше бонусов получаете.
1: Едем дальше.
0: Пятый фестиваль искусств «Горький плюс» в этом году проведут в двух городах – в Казани и Москве. И там наметили по 30 и более событий. На премьеры спектаклей, концерты, лекции и выставки пригласят с 5 по 7 июня в главном городе Татарстана и с 28 по 30 августа в столице. Свои постановки по произведениям Максима Горького представят в том числе зарубежные театры. Среди участников фестиваля – Белорусский государственный театр «Кукол», коллективы из Турции и Китая.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
3: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
5: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: 13 аэропортов на юге России приостановили работу до 12 мая. Это следует из документа Росавиации. Причиной стало попадание беспилотника в административное здание аэронавигации Ростова-на-Дону. Персонал не пострадал, однако пришлось приостановить прием и отправку рейсов воздушным гаваням Астрахани, Краснодара, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Сочи, Ставрополя и других городов. В Минтрансе пояснили, что срок ограничения полетов может быть сокращен после того, как специалисты завершат анализ состояния инфраструктуры управления воздушным движением. Между тем, в Ростовской области ввели второй локальный режим чрезвычайной ситуации. На этот раз в юго-восточной промзоне и в селе Челтырь Мясниковского района. По последним данным, никто не пострадал. Однако атакой украинских беспилотников повреждены порядка 50 частных домов и предприятия. Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Ростове-на-Дону. Такие меры позволят оперативнее привлекать силы и средства для ликвидации последствий, а также ускорят выплату компенсаций пострадавшим жителям. Прецедент произошел в мире заказных отзывов в интернете. Арбитражный суд Краснодаре впервые подтвердил официально право онлайн-порталов обнулять рейтинг заведений за поддельные отзывы. Как поясняет издание «Коммерсант», одна из московских стоматологических клиник требовала восстановить свои позиции на сайте с рекомендациями пациентов. Выяснилось, что порядка 1500 хвалебных комментариев были заказными. Клиника пыталась оспорить обнуление своего рейтинга, однако суд встал на сторону интернет-агрегатора. Эксперты издания назвали дело прецедентным для судебной практики, поскольку оно может создать правовые препятствия для других медклиник, желающих поднять рейтинг фальшивыми отзывами. В Челябинске расширился список мест, где нельзя ездить на электросамокатах. Теперь под полный запрет подпали сразу 29 городских локаций, в основном в центре Челябинска и зонах отдыха. Среди них крупные скверы, территории у ледовой арены «Трактор», главного корпуса Южноуральского госуниверситета и площадь Революции. Еще в ряде локаций скорость самокатов ограничат до 12 км в час. Такие меры власти Челябинска принимают для повышения безопасности пешеходов и снижения числа конфликтных ситуаций. Ранее в Челябинске ввели штрафы за парковку самокатов в Непале. Положенных местах. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним песни военных лет. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Как это было?
5: Завтра отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Многие в этот день вспоминают подвиги тех, чьи имена остались в истории семьи. Пересматривают старые фотографии, приезжают к памятным местам и возлагают цветы. Сегодня вспомним песни военных лет. Начнем с композиции «Синий платочек» в исполнении Татьяны Куртуковой.

0: наступающим праздником, Днем Победы. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Огонь!
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: 13 аэропортов на юге России постепенно возобновят работу. До конца суток запланировано порядка 60 рейсов из Москвы и свыше 150 перелетов из регионов в южные воздушные гавани. Об этом сообщило Министерство транспорта. Компания РЖД добавляет, что в связи с ограничениями авиасообщения намерена назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда отправлением с 10 мая. Ранее Росавиация сообщала, что приемы и отправку рейсов аэропортами Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара и так далее могут приостановить до 12 мая. Южная транспортная прокуратура меж тем взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, задержанных на юге России рейсов. В ассоциации туроператоров назвали число в 14 тысяч пассажиров, ожидающих вылета. Прокуроры организовали мобильные приемы для пассажиров и открыли горячую телефонную линию. Авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией тем временем подают обновленные планы полетов на юг на текущие сутки, передает агентство ТАСС. Школьники в Мексике завершат учебный год на 40 дней раньше обычного. Последний звонок в учебных заведениях этой латиноамериканской страны прозвенит 5 июня, а не в середине июля, как обычно. Причины мексиканские власти называют аномальную жару и подготовку к чемпионату мира по футболу. Новый учебный год в Мексике начнется 31 августа. При этом в последний месяц лета школы проведут для желающих двухнедельные факультативные занятия. Напомню, что чемпионат мира по футболу в этом году начнется 11 июня. Первенство принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. В Кремле назвали ложную информацию об отзыве аккредитации у иностранных журналистов на парад 9 мая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Шпигель». По словам представителя Кремля, не было ни одного случая, чтобы кого-то аккредитации лишили. Дмитрий Песков пояснил, что церемония празднования 9 мая на Красной площади Москвы пройдет в сокращенном формате, поэтому ограничен и состав журналистов, которые смогут на ней присутствовать.
0: Транспорт.
1: Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе Geely Atlas. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: перелетов из регионов в южные воздушные гавани. Об этом сообщило Министерство транспорта. Компания РЖД добавляет, что в связи с ограничениями авиасообщения намерена назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда отправлением с 10 мая. Ранее Росавиация сообщала, что приемы и отправку рейсов аэропортами Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара и так далее могут приостановить до 12 мая. Южная транспортная прокуратура меж тем взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, задержанных на юге России рейсов. В ассоциации туроператоров назвали число в 14 тысяч пассажиров, ожидающих вылета. Прокуроры организовали мобильные приемы для пассажиров и открыли горячую телефонную линию. Авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией тем временем подают обновленные планы полетов на юг на текущие сутки, передает агентство ТАСС. Школьники в Мексике завершат учебный год на 40 дней раньше обычного. Последний звонок в учебных заведениях этой латиноамериканской страны прозвенит 5 июня, а не в середине июля, как обычно. Причины мексиканские власти называют аномальную жару и подготовку к чемпионату мира по футболу. Новый учебный год в Мексике начнется 31 августа. При этом в последний месяц лета школы проведут для желающих двухнедельные факультативные занятия. Напомню, что чемпионат мира по футболу в этом году начнется 11 июня. Первенство принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. В Кремле назвали ложную информацию об отзыве аккредитации у иностранных журналистов на парад 9 мая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Шпигель». По словам представителя Кремля, не было ни одного случая, чтобы кого-то аккредитации лишили. Дмитрий Песков пояснил, что церемония празднования 9 мая на Красной площади Москвы пройдет в сокращенном формате, поэтому ограничен и состав журналистов, которые смогут на ней присутствовать. Транспорт. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе Geely Atlas. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет
9: большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Да жму я!
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты Юга России. Ограничения снимаются с 13 воздушных гаваней, включая Сочи, Краснодар, Минводы, Волгоград, Астрахань и Ставрополь. Об этом ведомство сообщило после того, как его специалисты проверили работоспособность оборудования Центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. Это здание, напомню, утром 8 мая пострадало при атаке украинских беспилотников. По данным Росавиации, сейчас авиакомпании подают обновленные планы полетов. Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятий с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. Также о своем намерении посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле ранее заявили, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Клубы премьер-лиги проведут первые стыковые матчи на выезде. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Первые игры состоятся 20 мая на полях команд первой лиги, а ответные встречи 23 мая уже на стадионах клубов РПЛ. На данный момент в зоне вылета из премьер-лиги находятся Оренбург и Махачкалинская «Динамо», а в первой лиге за право подняться на более высокий уровень поборются «Урал» и «Ротор». Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. По 20 статьям предлагается ввести безальтернативное выдворение из страны.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты Юга России. Ограничения снимаются с 13 воздушных гаваней, включая Сочи, Краснодар, Минводы, Волгоград, Астрахань и Ставрополь. Об этом ведомство сообщило после того, как его специалисты проверили работоспособность оборудования Центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. Это здание, напомню, утром 8 мая пострадало при атаке украинских беспилотников. По данным Росавиации, сейчас авиакомпании подают обновленные планы полетов. Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятий с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. Также о своем намерении посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле ранее заявили, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Клубы премьер-лиги проведут первые стыковые матчи на выезде. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Первые игры состоятся 20 мая на полях команд первой лиги, а ответные встречи 23 мая уже на стадионах клубов РПЛ. На данный момент в зоне вылета из премьер-лиги находятся Оренбург и Махачкалинская «Динамо», а в первой лиге за право подняться на более высокий уровень поборются «Урал» и «Ротор». Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. По 20 статьям предлагается ввести безальтернативное выдворение из страны в качестве наказания. Как уточняет парламентская газета, среди них участие в несанкционированных митингах, дискредитация армии, мелкое хулиганство, неповиновение полиции и создание помех движению транспорта.
3: Транспорт.
4: В Цюрихе центральный вокзал признан лучшим железнодорожным узлом планеты. Рейтинг составила британская туристическая компания All Clear. По ее оценкам, швейцарский вокзал набирает 83 балла из 100 возможных. Среди его преимуществ – почти 200 доступных пассажирам магазинов и ресторанов, а также большое количество высококлассных залов ожидания. Учитывали и положительные отзывы пассажиров. Также высокую оценку экспертов получили железнодорожные вокзалы японских Осаки, Киото и Токио. Всего в рейтинг попали 40 железнодорожных вокзалов из разных стран. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников. А после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
15: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Росавиация сняла запрет на полеты в южные аэропорты России. Ограничение снято с 13 воздушных гаваней в Сочи, Краснодаре, Минеральных водах Астрахани, Волгограде, Ставрополе и так далее. Авиакомпании подают обновленные планы перелетов, однако на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства, пояснило ведомство. Напомню, авиасообщение с югом России приостанавливалось утром 8 мая из-за повреждения беспилотником здания аэронавигации в Ростове-на-Дону. В Кремле назвали ложную информацию об отзыве аккредитации у иностранных журналистов на парад 9 мая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Шпигель». По словам представителя Кремля, на параде Победы в Москве будут работать журналисты кремлевского пула, телевизионщики, обеспечивающие трансляцию, и иностранные СМИ, которые постоянно освещают работу президента России. В США вспышку хантавируса классифицировали как чрезвычайную ситуацию, пусть и третьего низшего уровня опасности. Такое решение приняли Центры по контролю и профилактике заболеваний США. По их мнению, риск для населения остается невысоким. Эту точку зрения поддержала и Всемирная организация здравоохранения. Роспотребнадзор уточнил, что хантавирус Андес не распространен на территории России. В Челябинске расширился список мест, где нельзя ездить на электросамокатах. Теперь под полный запрет подпали сразу 29 городских локаций, в основном в центре Челябинска и зонах отдыха. Среди них крупные скверы, территории у Ледовой арены «Трактор», главного корпуса Южноуральского госуниверситета и площадь Революции. Еще в ряде локаций скорость самокатов ограничат до 12 км в час. Такие меры власти Челябинска принимают для повышения безопасности пешеходов и снижения числа конфликтных ситуаций. Ранее в Челябинске ввели штрафы за парковку самокатов в неположенных местах.
0: Транспорт.
1: Тематическая акция «Гудок Победы» охватит все железные дороги России. 9 мая в полдень по местному времени сигнал одновременно подадут все поезда, которые находятся в пути. Это грузовые и пассажирские составы, маневровые локомотивы, скоростные сапсаны, обычные электрички и так далее. Акция «Гудок Победы» пройдет в 81 раз. В мае 1945 года, за несколько минут до официального сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране начали звучать гудки паровозов. Они стали одним из символов окончания Великой Отечественной. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сняла запрет на полеты в южные аэропорты России. Ограничение снято с 13 воздушных гаваней в Сочи, Краснодаре, Минеральных водах Астрахани, Волгограде, Ставрополе и так далее. Авиакомпании подают обновленные планы перелетов, однако на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства, пояснило ведомство. Напомню, авиасообщение с югом России приостанавливалось утром 8 мая из-за повреждения беспилотником здания аэронавигации в Ростове-на-Дону. В Кремле назвали ложную информацию об отзыве аккредитации у иностранных журналистов на парад 9 мая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Шпигель». По словам представителя Кремля, на параде Победы в Москве будут работать журналисты кремлевского пула, телевизионщики, обеспечивающие трансляцию, и иностранные СМИ, которые постоянно освещают работу президента России. В США вспышку хантавируса классифицировали как чрезвычайную ситуацию, пусть и третьего низшего уровня опасности. Такое решение приняли Центры по контролю и профилактике заболеваний США. По их мнению, риск для населения остается невысоким. Эту точку зрения поддержала и Всемирная организация здравоохранения. Роспотребнадзор уточнил, что хантавирус Андес не распространен на территории России. В Челябинске расширился список мест, где нельзя ездить на электросамокатах. Теперь под полный запрет подпали сразу 29 городских локаций, в основном в центре Челябинска и зонах отдыха. Среди них крупные скверы, территории у ледовой арены «Трактор», главного корпуса Южноуральского госуниверситета и площадь Революции. Еще в ряде локаций скорость самокатов ограничат до 12 км в час. Такие меры власти Челябинска принимают для повышения безопасности пешеходов и снижения числа конфликтных ситуаций. Ранее в Челябинске ввели штрафы за парковку самокатов в неположенных местах. Транспорт. Тематическая акция «Гудок Победы» охватит все железные дороги России. 9 мая в полдень по местному времени сигнал одновременно подадут все поезда, которые находятся в пути. Это грузовые и пассажирские составы, маневровые локомотивы, скоростные сапсаны, обычные электрички и так далее. Акция «Гудок Победы» пройдет в 81 раз. В мае 1945 года, за несколько минут до официального сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране начали звучать гудки паровозов. Они стали одним из символов окончания Великой Отечественной. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 14 по 16 мая в Хабаровске пройдет масштабный форум «Технолето-2026». Мероприятие развернется на арене «Ерофей» и станет центром промышленных инноваций. Свои достижения представят более 30 предприятий Урала, Сибири и центральной части страны. Посетители увидят множество российских ноу-хау. Новейшие промышленные аккумуляторы, современное электромонтажное оборудование, интеллектуальные приборы учета, высоковольтные трансформаторы и специализированную технику. В рамках форума также состоится круглый стол с отраслевыми экспертами. Обсудят внедрение отечественных инноваций и потребности энергетики Дальнего Востока. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте»!
10: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
16: Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

я тебя найду. Ведь ждал всю жизнь тебя, родная медсестричка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, задержавшихся на юге России рейсов. Из-за корректировки расписания в 13 аэропортах, в том числе Астрахани, Волгограда, Геленджика, Сочи, Ставрополя, возникли задержки вылетов и прилетов. Прокуроры организовали мобильные приемы для пассажиров и открыли горячую линию. Авиакомпании совместно с Министерством транспорта и Росавиацией постепенно возобновляют полеты. С учетом локальных ограничений на использование воздушного пространства. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. По 20 статьям предлагается ввести безальтернативное выдворение из страны в качестве наказания. Как уточняет парламентская газета, среди них участие в несанкционированных митингах, дискредитация армии, мелкое хулиганство, неповиновение полиции и создание помех движению транспорта. В первом чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект 13 мая. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в 5 регионах России на фоне пожара в Чернобыльской зоне. Радиационная обстановка в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях остается спокойной. Превышение естественного гаммафона специалисты не зафиксировали, передает российская газета. В Белоруссии уточнили, что огонь на территорию республики не перешел. Ранее украинская сторона заявила, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь свыше 1000 гектаров. В США станут активнее аннулировать паспорта должникам по алиментам. В первую очередь мера коснется примерно 3000 американцев с долгом от 100 тысяч долларов. Программа лишения паспортов за долги по алиментам действует в США почти 30 лет. Однако власти этой страны ужесточают подход. Ранее наказание грозило только тем, кто обращался за продлением паспорта. Теперь же планируется отзывать уже действующие документы.
0: Транспорт.
1: Казахстан в десятки раз повысил утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России и Белоруссии. С 8 мая для самой популярной категории легковых машин с двигателем от 1 до 2 литров сбор составляет почти 29,5 миллионов тенге. Это порядка 5 миллионов рублей. Такая сумма превышает стоимость любого нового российского автомобиля с соответствующим двигателем. По данным газеты «Известия», Министерство промышленности Казахстана назвало новые пошлины зеркальной мерой в ответ на аналогичное повышение утиль сбора в России. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, задержавшихся на юге России рейсов. Из-за корректировки расписания в 13 аэропортах, в том числе Астрахани, Волгограда, Геленджика, Сочи, Ставрополя, возникли задержки вылетов и прилетов. Прокуроры организовали мобильные приемы для пассажиров и открыли горячую линию. Авиакомпании совместно с Министерством транспорта и Росавиацией постепенно возобновляют полеты. С учетом локальных ограничений на использование воздушного пространства. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект о выдворении иностранцев за незаконные митинги и хулиганство. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. По 20 статьям предлагается ввести безальтернативное выдворение из страны в качестве наказания. Как уточняет парламентская газета, среди них участие в несанкционированных митингах, дискредитация армии, мелкое хулиганство, неповиновение полиции и создание помех движению транспорта. В первом чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект 13 мая. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в 5 регионах России на фоне пожара в Чернобыльской зоне. Радиационная обстановка в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях остается спокойной. Превышение естественного гаммафона специалисты не зафиксировали, передает российская газета. В Белоруссии уточнили, что огонь на территорию республики не перешел. Ранее украинская сторона заявила, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь свыше 1000 гектаров. США станут активнее аннулировать паспорта должникам по алиментам. В первую очередь мера коснется примерно 3000 американцев с долгом от 100 тысяч долларов. Программа лишения паспортов за долги по алиментам действует в США почти 30 лет. Однако власти этой страны ужесточают подход. Ранее наказание грозило только тем, кто обращался за продлением паспорта. Теперь же планируется отзывать уже действующие документы.
3: Транспорт.
2: Казахстан в десятки раз повысил утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России и Белоруссии. С 8 мая для самой популярной категории легковых машин с двигателем от 1 до 2 литров сбор составляет почти 29,5 миллионов тенге. Это порядка 5 миллионов рублей. Такая сумма превышает стоимость любого нового российского автомобиля с соответствующим двигателем. По данным газеты «Известия», Министерство промышленности Казахстана назвало новые пошлины зеркальной мерой в ответ на аналогичное повышение утиль сбора в России. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru.

0: Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио представляет.
3: Яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
3: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
3: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое, самое лучшее, замечательное дорожное радио. Меня зовут Елена, я бы сегодня хотела передать пламенный огромный привет Тимофею Гордееву. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть у вас будет всегда все хорошо. И почаще улыбайтесь. Подарком для вас будет песня «Березы» вашей любимой группы «Любэ». Спасибо большое, любимое дорожное радио. Вы самые лучшие и замечательные.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю заявку от бабушки Нины. Поздравляю всех с прошедшим праздником День радио. И поставьте, пожалуйста, песню «Птица счастья». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передайте, пожалуйста, песню Виктора Дорина «Танцуй». С уважением к вам, Лена. Всего доброго. До свидания, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою сестру Горючка Любовь Сергеевну. Пожелать ей счастья, здоровья, удачи, а главное здоровья. Остальное все прибудется. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу для своих друзей передать песню в исполнении Михаила Шуфутинского, а также пожелать им крепкого здоровья, успехов и удачи во всех их делах. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить своего шефа с днем рождения. Желаем нашему шефу здоровья, любви, всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорожка Райсева. Хочу вас всех поздравить с 9 мая, что все было хорошо. И хочу поставить моему другу самую лучшую песню Лев Лещенко. День Победы. Спасибо, дорожка Райсева.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить маму, своего брата и свою любимую девушку Оксану с наступающим 9 мая, Днем Победы. Хочу пожелать им крепкого здоровья, удачи, успехов во всех делах и жизненной энергии. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поблагодарить Веденского Артема Игоревича, врача ОКБ города Рязани, и исполнить, прошу, для него песни. С уважением, Антонина Алексеевна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 8 мая, моей внучке день рождения. А поздравляет ее бабушка, мама. Пожелать ей здоровья, счастья, успеха в учебе и всего-всего наилучшего. До свидания, Дорожное радио. Спасибо.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего внука Тофана Андрея с его юбилеем. Ему сегодня 25 лет. И хочу пожелать, чтобы он был любим и его любили. Ему здоровья, счастья и всего, о чем он мечтает, чтобы все сбылось. Пусть прозвучит для него песня. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Сегодня мы летим по Горелине, столицу Адыгеи, город Маяков. Малохожева и Оксане, с днем рождения. Ну что ж, Оксан, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, чтоб дочка вас слушала, чтоб студенты не забывали. Ну и для вас спящая красавица. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Валентину Семеновну Сутенко. Пожелать ей самого-самого лучшего, самое главное – здоровья. И заказать ей песню «С днем рождения» Ирины Аллегровой. Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: АО «Альфа-Банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
5: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
6: Всегда в это время.
5: На Дорожном радио.
7: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения твою доченьку, пожелать ей всего самого хорошего, счастья, здоровья. Пусть у нее все сложится в жизни, пусть она остается всегда такой милой, доброй, заботливой дочерью, сестрой. Счастья тебе, доченька, любимая моя. Я тебя очень сильно люблю и жду тебя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Салонный контроль», «Опасные ветераны» и «Метровые секунды». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Обычная бутылка воды может привести к аварии. Не верите? Ну, смотрите. Закатится под педаль тормоза, заблокирует ее, и все. Пишите письма мелким почерком. Так что, сограждане-автолюбители, будьте аккуратней. Вообще, следите за вещами, которые находятся у вас в салоне. Есть что-то тяжелое? Ну, киньте вы эту штуковину в багажник. Или закрепите по-серьезному, чтобы у вас в салоне, в случае чего, не было незапланированных перемещений. Самые опасные водители – бывшие военные. Об этом заявили американские эксперты. Причем речь идет не о штабных вояках, а о реальных ветеранах боевых действий. Выяснилось, что риск попадания в аварию военного, побывавшего в зоне боевых действий, почти в два раза выше, чем у обычного водителя. При этом чаще всего речь идет о тяжелых ДТП. Причину ученые уже определили. Это так называемый посттравматический стресс, известный как вьетнамский синдром. Американские военные пренебрегают ремнями безопасности, правилами проезда перекрестков, плюют на скоростной режим и частенько закладывают за воротник. Естественно, аварию в этом случае ждать приходится очень недолго. Ну и плавненько переходим к собственной безопасности. Например, вы в курсе, что для водителя определять расстояние до объекта гораздо удобнее не в метрах, а в секундах? Непонятно? Поясняю. Речь о том, за какое время ваша машина доедет до определенного места. Очень удобно. Например, безопасная дистанция летом на хорошей резине до впереди идущего авто 2-3 секунды. Определяется просто. Допустим, машина впереди проехала мимо столба. Начали отсчет, ну, как парашютисты. 501, 502, 503. Оп, вот и мы проехали столб. Значит, все нормально. Дистанция безопасная. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятий с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. Также о своем намерении посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле ранее заявили, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Вологодский район

0: Бразилиях этой латиноамериканской страны прозвенит 5 июня, а не в середине июля, как обычно. Причины мексиканские власти называют аномальную жару и подготовку к чемпионату мира по футболу. Новый учебный год Мексики начнется 31 августа. При этом в последний месяц лета школы проведут для желающих двухнедельные факультативные занятия. Клубы премьер-лиги проведут первые стыковые матчи на выезде. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Первые игры состоятся 20 мая на полях команд первой лиги, а ответные встречи 23 мая уже на стадионах клубов РПЛ. На данный момент в зоне вылета из премьер-лиги находятся Оренбург и махачкалинская «Динамо», а в первой лиге за право подняться на более высокий уровень поборются «Урал» и «Ротор». В Цюрихе центральный вокзал признан лучшим железнодорожным узлом планеты. Рейтинг составила британская туристическая компания All Clear. По ее оценкам, швейцарский вокзал набирает 83 балла из 100 возможных. Среди его преимуществ – почти 200 доступных пассажирам магазинов и ресторанов, а также большое количество высококлассных залов ожидания. Учитывали и положительные отзывы пассажиров. Также высокую оценку экспертов получили железнодорожные вокзалы японских Осаки, Киото и Токио. Всего в рейтинг попали 40 железнодорожных вокзалов из разных стран. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно.

0: Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио представляет.
5: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
6: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
5: Добронравов, Шукшина, Быстров.
7: Нам проводник нужен.
5: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
4: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Love is the answer.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Может, я уже простужен? Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, во

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.